0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Карантина.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У аўторак Анджэй Пачобут прыехаў у Беларусь. Аднак многія апасаюцца, што гэты смелы жэст журналіста і актывіста польскай меншасці пагоршыць жыццё беларусаў у Польшчы.
2: Логіка такая: за актывістам польскай меншасці стаіць Польшча, а Лукашэнка цяпер не зацікаўлены ў тым, каб затрымліваць Пачобута і тым самым псаваць і так кволыя адносіны з заходняй суседкай, улічваючы яшчэ і тое, што вызваленне журналіста пахваліў сам Дональд Трамп.
1: Аднак у Польшчы могуць палічыць, што раз вярнуўся ў Беларусь Пачобут, то сітуацыя ў Беларусі палепшылася. Адпаведна, беларусам бяспечна ехаць дадому і таму ніякай цяпер вам міжнароднай абароны.
2: Надоечы былая дакладчыца ААН па Беларусі Анаіс Марын напісала вялікі артыкул у газеце «Выборчай», дзе заклікала палякаў не высылаць беларусаў на радзіму, бо сітуацыя ў краіне не палепшылася.
1: Але ці павераць беларусам цяпер ва ўжондах, улічваючы гісторыю Пачобута? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё з Анаіс Марын пагутарыў наш рэдактар Дмітра Лукашук.
3: Зараз польскія чыноўнікі скажуць: «Ну, паглядзіце, Пачобут жа вярнуўся, дык тым больш чаго тут вам тут асцерагацца. Едзьце спакойна, яго не арыштавалі і вас, а вас-то чаго арыштоўваць?» Так, ці стане гэта нагодай, каб яшчэ больш складана сталась процедура атрымання міжнароднай абароны?
4: Ну, это правда. Это его, конечно, решение, это его право. И, ну, я, мне кажется, что, наверное, у него есть особая защита, то есть особый статус, потому что такой важный для Польши человек и символ и так далее. И на данный момент, ну тут это уже геополитические, дипломатические вопросы, на данный момент можно считать, что есть улучшение двухсторонних отношений между Минском и Варшавой, и поэтому в этой рамке можно сказать, что вот возвращение Пачобута домой в Беларусь – это знак взаимодоверия. Наверное, получили обещание со стороны Губопика или судей, или КГБ, или правительства Беларуси, что не будут на него нападать, не будут вызывать новые уголовные дела против него, что часто, очень часто происходит и в отношении остальных бывших политзаключенных. Есть очень много Судаленко, например, да, правозащитник. Все 2-2.5-3 года сидел и был вынужден уехать из Беларуси, потому что его грозил новое задержание, новое уголовное дело. И заочно судят людей. Есть уровень секретности, который означает, что люди не могут даже знать, что действительно их грозит, да, и какой у них статус. То есть мне кажется, что почему-то это исключение в этой ситуации. И нельзя забывать, что большинство других бывших политзаключенных их депортировали из Беларуси, да, не просили их мнения, и большинство из них отправили не туда, куда они хотели, а отправили либо в Украину, например, или в Литву, или в Польшу, но не по их собственным выборам. И тут это новый еще, это еще один аспект нарушения их прав, это то, что, ну, они потом попадут в такие по линии дублинской процедуры, они могут вот быть тоже иметь проблемы. И тут есть, к сожалению, тоже со стороны, скажем так, польских СМИ, ну, СМИ не белорусских независимых СМИ, а как раз вот СМИ
3: национальные,
4: те, которые меньше знают о ситуации в Беларуси или среди этого сообщества бывших политзаключенных, что на самом деле есть такое понятие, как великие политзаключенные и мелкие. И таким образом тоже выходят такие ситуации, что когда человек получает отказ, что даже не квалифицируется для защиты так называемой субсидиарной, ему говорят, и это я слышала в других странах, не только в Польше, еще тогда 3-4 года назад: «А вы были такие малоактивные протестант, то есть протестующие, или, ну, вы не осветились как оппозиционер, да, то есть вы думаете, что вас будут преследовать за ваши политические убеждения, но на самом деле вы мало выразились, А то, что они не понимают, то, что я должна вот им объяснить, и поэтому я вот взяла на себе такую должность, да, это вежливо им объяснить, что на самом деле один раз хватит. Осветился один раз на кадрах 16 августа 2020 года, это достаточно, чтобы потом иметь проблем. Один раз участвовать в эти маршах или протестах, это достаточно. А все, что делается, все, что человек делал за границу, чувствуя себя в безопасности с тех пор, это и есть повод, согласно европейскому праву и международному праву прав человека, получить статус, ну, это такой, так называемый статус «refugié sur place», то есть уходец, беженец, который стал беженцем на месяцу. То есть, когда власти польские говорят: «А почему вы не подавали раньше на защиту? Вы же знаете правила игры, вы же знаете, как работает, ну, миграционное право, да, вы приехали, может быть, гуманитарная виза была, приехали, и когда вы уже на территории Польши, вы подаете на защиту, и мы вас защищаем. А что вы делали последние 4 года, 5 лет? Ну, вот человек жил, думал, что все в порядке, и
3: режим рухнет, и мы спокойно вернемся.
4: Может быть. Или что найдет работу, и тогда вот, или жениться, и вот будет вот другие, ну, продолжение, вот легализация пройдет вот по этой линии. А жизнь такая, что не всегда получается. И, с одной стороны, легализация, ну, трудно, потому что еще и осложнили принципы выдачи вида на жительство для всех иностранцев, и в том числе для меня, ну, то есть легализация, да, вот регистрация как гражданина ЕС, да, вот в этом году все через интернет надо делать, и это довольно сложная процедура. И еще есть очень длительные сроки, чтобы получить вот эту карту по быту. А возвращаться в Беларусь тоже нельзя, ну, то есть стало опасно, и поэтому люди сейчас, и в том числе люди, которые здесь живут 20 лет, подают на защиту международную. И мне кажется, что если тренд, который мы анализировали в этот доклад, продолжается, они не будут получать. То есть депортация их действительно грозит. Или они куда-то поедут, законно или незаконно, в другую страну, может, в другую страну ЕС, но тогда уже незаконно. Или, не знаю, на Бали, в Канаду. То есть это ненормально, потому что каждый случай должно осмотреться индивидуально. И если человек говорит, что он считает, что его грозит серьезная угроза для его жизни или здоровья, если он возвращается в Беларусь, тогда, если его не верят, то есть это задача, это ответственность миграционных служб Польши доказать, что это неправда, доказать, что на самом деле можно возвращаться в Беларуси. А если они немножко хорошо работают и читают вот то, что есть, какие информации, которые есть доступны, в том числе от ООН или от дипломатических служб и в Польше, и других, это безопасно. Это опасно вернуться в Беларусь.
2: Вы слухали былу спецдакладчыцу ООН по Беларуси Анаіс Марын, якая поразважала про магчымыя наступствы поездки Анджэя Пачобута у Беларусь для беларусаў у Польшы.

10 хвилинов зараз посреди Беларуси, после 8 у Польши, Беларуская радио и рация. Наш эфир протягивается музей Вольной Беларуси, который працюет в Варшаве, обновил экспозицию своего фондового проекта «Крупка увахода». Такие змены промеркованы до Дня Беларуской войсковой славы, який означался 8 вересня. Про новые

свое. Open Space на хвалях белорусского радио Рация. А я обещал про коррозию, да и про дождь рассказать. Но немецкие навуковцы из Института полимеров Макса Планка выявили ранее неведомый механизм коррозии металлов. Была такая банда. Под деянием дождю. Вось, оказалось, кроплі воды здольная назапашваць электрычны зарад до 9000 вольт і прабіваць ахоўнае лакафарбавае пакрыццё, выклікаючы карузію. Такім чынам для аўтамабіляў аказаўся небяспечным там не толькі бруд, не толькі соль на дарогах, але і звычайны дождж. Цікава. Процесс, названный слизгальной электризацией, запускается, когда кропля котится по изолированной поверхности, ну там листку рослины, по пластику, по шклете, некой там офарбованной стене. При контакте и трении отбывается обмен зарядами, аналогичный тому, как электризуется поветренный шарик при трении об волосы, и кропля выносит с собой заряд плюс, покидающий на поверхности минус. Ось. У эксперименте навуковцы пропускали кропли с доданием соли, ну, там для имитации дождевой воды, по листи, по ПВХ-панелям, по шкле, а затем дозволяли им падать на медную пластину, покрытую тонкой пленкой тефлона толщиной 60 нанометров. Ну, нанометр – 1 миллиардная доля метра, это 10⁻⁹ метра. Коли что. После 3000 траплений, ну, то бок тех самых падений, у тех самых кропель небы дождевой воды, на поверхне покрытия утворились микроскопичные кратеры, якія доходили до металлу. У контрольной группе, где кропли падали одразу, обыходишь его из этой слизготения, пошкоджения не узникло. Разгадка у тем, что зараженная кропля и металл створают электричное поле. При сближении напруженность поля расте, и у момент дотыку отбывается пробой изоляции. Микроскопичный разряд, який пропальвая лакофарбовое покрытие. Высокохуткостная сдымка показала, что в этот момент нижняя частка кропли вытягивается у конус, характерный для мощных электростатичных полёў. Як зазначылі аўтары даследавання, гэтыя зараджаныя кроплі далёка не новая з'ява, але вось апошнія гадоў 200 на гэта просто не звярталі ўвагі. Раней карозію ад дажджу тлумачылі кіслотнасцю ці некім там абразіўным дзеяннем. Хоць рэальныя ахоўныя пласты на аўтамабілях значна больш за 60 нанометраў, выяўлены механізм патрабуе перагляду падыходаў да антыкаразійнай абароны. Сярод прапановаў навукоўцаў стварэння пакрыцця з больш высокай дыэлектрычнай трываласцю і распрацоўка паверхняў, якія зніжаюць электрызацыю кропель. Карацей кажучы, бачце, аказваецца, ёсць праблема, пра каторую ведалі, але не надавалі увагі. Калі мы ставім аўтамабіль, ну, здаецца, ён так ці інакш абаронены ад дажджа, і даследаванне таксама паказала, калі кропля ідзе вось з неба, проблем нема. А коли она дотыкается и проскальзывая там по листи, по неких дах и так далее, тады зараджается и тады пробивается вот это лакофарбовое покрытие. То бок зараз куды ставить автомобиль? Под древы? Ну так это то самое, что и это проблема. Это в чистом поле только ставить автомобиль, коли дождь. Але там так, там иншие варианты могут быть некие. Короче, кажется, один это я не веду, древы повырубать, что?

0: з'язджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: У эфіры беларускага радыё «Рацыя» перадача «Зацягнутая дрыгвой».
2: Добрый день, поважаные сябры.
3: С вами снова Уля и Кася.
2: А витаем вас с Бога местечка Рощи, которая стала первой кнопкой у нашем подорожье.
3: На первый погляд, это обычный белорусский поселок. Однако с каждым кроком мы все больше переконываемся, что навод самый широкий куток тут мает свою неповторную историю и легенду.
2: До прикладу. Будинок был синагоги, який пройшов свой нелегкий шлях от габрейской святыни, предприемства повырабили манадов, скотобойни, ресторану, аж до докрам Евроопт.
3: Альбо широко відомы по замежам Беларусі санктуарий Єзуса Журботного, дзе раней регулярно проводзіліся экзорцистычныя практыкі.
2: Місцовую легенду гэтага касцёла нам розповідає нараджанец Рощі Роман Вовчук.
4: Статуя деревянная Ісуса, которая по легенде приплыла по речке Рось. Её нашли, і она обладает исцеляющими свойствами. Такая легенда, что пришла слепая бабушка в костёл до сповіді, а хлопаки решили под шутить над ей и подвели место ксенза к статуе. И она исповедовалась этой статуе и прозрела. Там она как-то стояла внизу, а теперь она стоит в алтаре, там ее закрывают, открывают. И ксенз тоже, опять же, говорю, благодаря ему сюда приезжают многие такие эти, ну, проповедники ксензы, которые обладают там. И Джеймс тут был, там, и еще некоторые были там. Проходят реколлекции, но в этом году местная власть запретила. Без объяснений, хотя кілька тысяч человек сюда съезжаются на эти реколлекции.
3: Роман погодился так само провести для нас экскурсию по рештках палаца Броницких, якія покинули свою сядзібу в 1939
4: году. Рештки там этого подвала, то такие не файные, а там он млын такий, 5 поверхов, еще добрых. И была картинная галерея, дужая библиотека, зал, который для балов, там люстры были из рогов оленей. Тут был палац во флигеля, и где-то был еще с 15-го стагодия был первый костел. И еще есть такая легенда, где пропал твой костел, что если приложить ухо до земли, можно будет слышать стоны людей, что костел не бы провалился под землю, бо люди много грешили, Бог так сгневался, и костел провалился под землю. Но на самом справе, этот костел перенесли на то место, где теперь стоит церковь.
3: На жаль, увесь палацово-парковый комплекс находится в вельми занедбанном стане.
2: Першасная функція парка сёння, парка, які ў мінулым лічыўся адным з лепшых паркаў Еўропы. Гэта месца спажывання алкаголю.
3: Дарэчы, метраў 6 ад міліцейскага ўчастка мы натакнуліся на яшчэ адну неспадзяванку.
2: На нескошаным кавалку зямлі бессаромна расце сабе кусцік канабісу.
3: Паблукаўшы па росе, мы не маглі не заехаць у яшчэ адзін маляўнічы куток, які інакш называюць беларускімі Мальдівамі.
2: Вада ў крэйдавых кар'ерах з часам тут стала неонава-блакітна, што стварае ўражанне прысутнасці на неким экзотичным курорте.
3: Наша экспертка по Полесье Ганна Шаренда выказывает свое бачение этих местин.
5: Что мы ведаем про белорусские Мальдивы? Это то, что вот люди приезжают поглядеть на водичку, потому что колер водички напоминает, как на Мальдивах. Вау, и сказать, как пригожа, да? И отримали, и они вот эту назву, эти карьеры так их называют, белорусские Мальдивы. На самом речь, история этой туристичной дестинации, якая на самом речь называется по следам древних шахтеров, сягает аж у первые тысячегодия до нашей эры. Колесьи тут находились вельми старые шахты, у яких добывали кремний. И вот на месте этих кремниевых шахт вырос потом поселок Красносельский, где побудовался Красносельский завод, где добывают цемент, с якого робили форты нашей Городенской крепости, с яких была побудована плотина Панамского канала и была побудована Останкинская башня. Поэтому сюда варто приехать не только для того, как поглядеть на пригожий колер водички, а докрануться до больше глубейшей истории.
2: И так мы протягиваем наш дальнейший шлях у накірунку беларускага палаща.
3: Наступным разам мы распавядзём для вас, якімі скарбамі славіцца вёска Моталь.
2: Заставайцеся з намі і сачыце за нашымі падарожжамі. Зацягніцеся дрыгвой.
0: Гэта была перадача «Зацягнутая дрыгвой» пра палескія знаходкі нашых корэспандэнтак Улі Шубзды і Касі Бэрлі. Слухайце ў эфіры беларускага радыё «Рацыя» і чытайце на сайце «Рацыя.рацыя». Белосток,
6: Свислач,
0: Гародня,
6: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. Беларуска Карына Козловская завоевала 7 золотых медалёў на чемпионате у Польши. Литва не плануе забаранять автобусные рейсы у Беларусь. У Сербии официально объявили про датерміновые парламентские выборы. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Беларуская спортсменка с польским громадянством на першинстве с Польши по стрельбе из лука у Белостоку показала наилепшие выники на дистанциях 30, 50, 60 и 70 метров, а так само у змешанным, командным и агульным заликах сярод жанчын. Здымок с золотыми медалями Карына выклала у своим инстаграме. Ранее девчина уже была чемпионкой Польши. Это отбылось летось. Сёлета у командным залику перамог и ее клуб «Лучник» с городу Живец, за який выступая Карына. Козловская увайшла в историю польской стрельбы из лука, и она стала первой спортсменкой, якая здобыла усе 7 золотых медалёв, завоевавши перамогу у 100% спаборництвов. Журналистам Козловская рассказала, что летось працавала у сетцы «Крам Жабка», каб зараблять на житё и протягивать тренировки. Сёлета потреба у додатковой працы зникла. Фундатором «Лучницы» выступила фирма доставки посылок «Инпост». У 2020 годе Карына Козловская разом с десятками інших спортсменов подписала лист за сумленные выборы. У лютым 2025 года, амаль праз 3 гады после переезда с Беларуси в Польшу, яна атрымала польское громадянство. Да інших тем. От святкавання стагоддзя айца Нацына и закладання капсулы часу до презентации книг и глубоких навуковых доследований. Менавіта таким насыщенным парадком дня живе сёння Белорусский музей и библиотека имя Франтишка Скарыны у Лондоне, каже сябра рады опекунов Павел Батлейшчык.
3: Ну, лето было у нас досыць насыщенное во всех накірунках. С подеял мы святкуем стагоддзя айца Нацына, заснаднаго заснавальніка и доготрам нового библиотекара. И было уже несколько импрез. Первая была в Вильне у початку года. После святкования была ягонага дня народжения у початку жнивня. Тут такое было набоженство. В церкви было русское наведывание могилок. Была молодая диаспора. И они так само склали лист у будущего для нащадка, ось и у капсулу.
2: Музей и библиотека имя Франтишка Скарыны в Лондоне уже больше за полстагоддзя заховывая уникальные стародруки, архивы и национальные реликвии. Это сапраўды остров белорусской культуры у Британии. Литва не планує забаранять автобусные рейсы у Беларусь и Россию, заявил у Клайпеде министр транспорту Украины Юрас Томінскас, повідомляє агентство Эльта. Мы завсёды тримаем руку на пульсе, завсёды узваживаем. И теперь мы периодично это оцениваем, але докладно не будем робить резких рухов, сказал министр, отказываючи на пропанову оппозиционного депутата Арвидаса Анушаускаса взять приклад с Латвии и увести такую заборону. Ранее Министерство зносин Латвии предоставило ураду проекты поправок, которые предугледжуют с 2027 года полную заборону регулярных и нерегулярных автобусных перевозок у Беларусь и Россию. У теперешний час заборонены только нерегулярные перевозки. До международных поведомлений. Президент Сербии Александр Вучич подписал указ об распуску народной скупщины и призначении дотерміновых парламентских выборов. Яны повинны пройти 25 кастрычника. Рашение было обвешено после 8-хвилинного зворота Вучича до нации. Инициатором дотерміновых выборов стал урад Сербии, які напередодні звернулся до Вучича с отповедной просьбой. Президент погодился на ее. Выборы призначены на фоне массовых студентских протестов, якія протягиваются амаль 2 года. Их причиной стала трагедия у Новом Саде у листопаде 2024 года, коли на чыгуначным вокзале обрынулся бетонный навес. Тады загинули 16 человек. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 21. Вецер заходні ўмераны. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

жаночая пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застался. День не дрыжачей рукою дзяды, жыццё выкрэсліваюць гады. Год ці 15, але сцеражыся, яны

0: Еўразум. Адваката з Дмітра Лаеўскага, які ў свой час абараняў Віктара Барбарыку, Максіма Знака і Алеся Бяляцкага, асудзілі на 3 гады зняволення.
1: Адваката абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і ў дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Падставай для гэтага сталі яго інтэрв'ю незалежным медыя. Пра гэта кажа яго сябра і былы калега Яўген Пыльчанка.
0: Суд над Лаеўскім пачаўся 2 верасня ў мінскім гарадскім судзе. Абвінавачванне сцвярджала, што ў інтэрв'ю адвакат распаўсюджваў свядома ілжывыя звесткі пра сітуацыю ў Беларусі і дзейнасць дзяржаўных органаў.
1: Паводле Пыльчанкі, абвінавачванне не прывяло ніводнага канкрэтнага выказвання Лаеўскага, якое змяшчала б ілжывыя звесткі, і не патлумачыла, у чым заключалася іх ілжывасць. Ён падкрэслівае, што пераважна гаворка ішла пра меркаванні і ацэначнае суджэнні адваката.
0: Сам Пыльчанка таксама абараняў Віктара Барбарыку. Яго пазбавілі адвакацкай ліцэнзіі ў 2021 годзе. Тады ў кастрычніку Барбарыка застаўся без адвакатаў. Усе 4 яго абаронцы былі адхілены ад адвакацкай дзейнасці.
1: Калі супраць апошняга абаронцы Барбарыкі распачалі дысцыплінарную вытворчасць, Лаеўскі сказаў, здаецца, каментары залішнія.
0: А вось што напісаў сам Барбарыка ў соцсетках, даведаўшыся пра прысуд свайму адвакату. Нават разумеючы, што ў нашай краіне прававы дэфолт і гэта не першы прысуд сумленным людзям, усё роўна не магу паверыць, што гэта здарылася з Дзімам. Яго судзілі проста за выкананне свайго прафесійнага абавязку. Строгае захаванне адвакацкай і чалавечай этыкі.
1: Лаеўскі не быў членам каманды Барбарыкі. Ён проста выконваў свае абавязкі абаронцы. І не гледзячы на прававы дэфолт у краіне, ён заставаўся ў Беларусі.
0: Корэспондэнт Еўрарадыо Тарас Тарналіцкі папрасіў былога чальца каманды Віктара Барбарыкі Івана Краўцова пракаментаваць гэты прысуд.
2: Вуголь, як ты самого Дмітрия запомніў як чалавека, які ў яго былі каштоўнасці, што ты можаш асабіста распавесці пра яго?
3: Ну, я бы сказал бы, что он смелый человек прежде всего, потому что, насколько я помню, даже в 2020 году, когда начались обыски в Белгазпромбанке, и впервые мы задумались о защите, да, о том, что нужен адвокат, и вот Дмитрий и Наталья Мацкевич, по-моему, они пришли поговорить с Виктором Барбарыкой, они с ним разговаривали отдельно, вот, то... Ну, была видна решительность. Да, я, честно говоря, таких решительных и смелых адвокатов практически не встречал. Вот. И то, как он комментировал ход дела потом... То есть в этом смысле он такой, да, он человек очень консистентный и редкий, я бы сказал, вот в этом отношении. Ну, смелость, это, наверное, вот главное слово, которое... Ну, смелость, значит, в хорошем смысле. То есть потому что если он как бы взялся за дело, он действительно довел его до конца. Да, ну, я практически уверен, что наверняка были какие-то сложности. Я могу себе только представить, с каким давлением может сталкиваться адвокат, который занимается делом довольно известного политического активиста, деятеля. Можно вспомнить, как Людмилу Казак, адвоката Марии Колесниковой, прям похитили среди улицы, она должна была уехать. Поэтому, ну, это, да, нужна приверженность делу, смелость и храбрость, чтобы это делать.
2: Як ты думаешь, есть у тебя, может, информация, чему Дмитрий все-таки заставался в Беларуси, чему было такое решение?
3: Ну, я не веду, честно говоря, потому что мы с Дмитрием практически не общались, точнее, вообще не общались последние годы, мы не общались. Мы немного общались на первых этапах, когда было следствие, но, опять же, Дмитрий никогда не был членом политической команды, он никогда там не состоял там ни в каких чатах, не принимал никаких обсуждений. То есть он всегда занимался исключительно вопросами защиты прав Виктора Барбарыки в данном случае. Вот, у нас с некоторыми членами команды были также заключены договора на защиту с бюро «Лаевские партнеры». У меня, например, был договор, который мы заключили еще в августе 2020 года на случай задержания. Вот, и я думаю, что для Дмитрия очень ценно оставаться в Беларуси, очень ценно все равно даже в роли, скажем так, консультанта или эксперта по праву или правам человека – ну, помогать как-то обществу, которое сейчас вот под этими тисками. И я очень хорошо понимаю, многие бы остались в Беларуси, если бы не была такая возможность. Наверное, ты бы остался в Беларуси, я бы остался в Беларуси. Вот. И мне кажется, с учетом того, что он действительно хорошо очень выдерживал эту линию именно адвокатской практики, то, возможно, это позволило ему какое-то время, вот, скажем так, пройти по этому тонкому льду. Вот. Потому что, действительно, ты прав, иногда бывает, самые мелкие поводы приводят к тому, что людей сажают на большие сроки. Вот. Поэтому я тут могу только судить, как-то реконструируя. Мне кажется, что это его жизнь. Беларусь – это его жизнь, адвокатская практика – его жизнь, право – это его жизнь. И, конечно, он, наверное, понимал, что в эмиграции этого всего не будет.
2: Як ты сам прыняў гэты прысуд і што ты думаеш на ход гэтага палітычнага пераследу Дмітрыя?
3: Ну, у нас после 2020 года адвокатура в целом попала под серьезный прессинг, да, государства. Адвокатов лишали лицензии, насколько помню, Лаевского тоже лишили лицензии в свое время. Понятно, что это все такое политическое решение, потому что адвокаты действительно играли большую роль, скажем так, в защите гражданских свобод и прав. И надо сказать, что все те адвокаты, с которыми я имел дело, они при этом всегда ценили профессию, ценили право на практику и на лицензию. И я практически не встречал адвокатов, которые бы, например, реально бы, знаешь, как-то влезали бы в политические вопросы. Да, тот же там Дмитрий, он всегда был максимально аккуратен, он всегда был обособлен от каких-то политических вопросов и вел себя очень достойно. Поэтому, да, мне кажется, что адвокатура – это такой, ну, по крайней мере, в Беларуси у нас всегда как бы с уголовными делами были сложности. У нас экономически работали суды более-менее. Насчет уголовных дел – это такая часто больше психологическая поддержка вот, того, кто под следствием находится. Но, безусловно, так и приговор, в принципе, политический. То есть тут даже нечего гадать. Ни, там, ни какие-то там финансовые вопросы, как обычно, под их видом тоже часто создают политически мотивированные дела. А здесь прямый приговор сам по себе, можно сказать, политический.
0: Нагадаем, што ў 2020-2021 годах Дзмітр Лаеўскі абараняў палітыка Віктара Бабарыку і адваката Максіма Знака. Адразу пасля вынясення прысуду па той справе яго выключылі з калегіі адвакатаў.
1: А ў 2011-2012 годах Лаеўскі абараняў у судзе праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Пасля той справы пад ціскам ён быў вымушаны на некалькі гадоў пакінуць адвакатуру. Далей у праграме «Еўразум».
0: Беларускі рэжым і сам не хоча быць з'едзеным Расіяй.
4: Справа ў тым, што сцэнар паглынення ў Мінску яго таксама, як мінімум на том жа самым узроўні, асцерагаюцца так жа, як асцерагаюцца на Захадзе.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.
2: And you're thinking of escape.

Питера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.